0: часи. Же 30 лет. Радио 1 Штайерска. Дебела Берта, най-бол легендарна продавална от усъх. Накуповати у Шентилю се сплача. Заправляти другие би бил грех.
1: Дебела Берта. Видно дисконтна цена и стална акция вечина пияч. Приправите се на гласбени спектакъл под звездами. Magnifico вас 11 септември об 19 ури ваби у Сончни парк при Доминиканскем самостану Птуи. Най-вече успешнице, върхунска спремлевална заседба и непозабан концертни вечер. Уступнице на entrio.si.
0: Стара шара е денар.
1: Старе ограе, радиатори, платища, акумулатори, отпадни папир.
0: Суровина. Заменямо еклени отпад и барвне ковине за денар.
1: Суровина Пикаси. Чанган освая Словенио. Спознайте Дипал S-Nich 7. Просторен SUV с италианским обликовальским подписом и 5 звездицами Euro NCAP.
0: Проверите отворитвено понудбо на Чанган Словения Пикаси. Detralix. Постаните неуставливи и пустите болечине у ногах за себой. Detralix. Пред упорабо натанчно приберите на водило. От веганю и нежелених учинких се посветуйте с дроником или с фармацевтом. Ко сгоди се автостекло, то... Му Марибору ни худо. Кер за меняво оригинал стекла поскърби Автостекла Паво Пикаси.
2: Автостекла Паво, Паво.
0: Нич 4, нич 600, 600.
3: Кайздей, а ще тебе но наришемо. Барване минус ознацп Пикаси.
4: Мизарство огни.
0: Желите похищство по ваши мере?
4: Судобен дизайн, занеслива и натанчна изведба. Мизарство огни.